Радиоканал «Радио Брежнев ФМ». Свидетельство о регистрации СМИ, серия Л, номер ТУ 16-01-186. Выдано Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан 21 марта 2014 года. Для детей старше 16 лет.

полетному полю поземка. В заполярном плену стынут крылья стальные, и девушка прячет глаза голубые в ресницах заснеженных. Суетя

0: радио Брежнев ФМ. Свидетельство о регистрации СМИ, серия Л, номер ТУ 16-01-186. Выдано Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан 21 марта 2014 года. Для детей старше 16 лет.
1: Город, город, город. Город слушает Брежнев ФМ.

0: 5 часов утра. Город слушает Брежнев FM.
1: Ladies and gentlemen.

0: слушает Брежнев FM.
1: Бедный бармен с дрожащей рукой, дыма табачного пленный, и та, что согласна ехать со мной.

0: все дело в градусах. Медиасводка на Брежнев-ФМ.
1: Спонсор выпуска – кредитный потребительский кооператив граждан «Партнер». Сегодня градус понизится. В четверг в Набережных Челнах будет 21 градус выше нуля. В течение дня облачно, без осадков.
2: Реклама спонсора.
3: Дом отличный мы купили. Без проблем и без тревог. А с покупкой этой важной КПКГ «Партнер» помог.
4: Кредитный потребительский кооператив «Граждан Партнер» предлагает заем на собственное жилье или строительство с возможностью погашения материнским капиталом. Покупать жилье просто, когда есть партнер. Менделеевск, улица Пушкина, 4. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Кредитование осуществляет кредитно-потребительский кооператив «Граждан Партнер». Предложение действует только для членов кооператива.
6: Брежнев FM.

в 6 часов утра. Город слушает Брежнев FM.

0: все дело в градусах. Метеосводка на Брежнев-ФМ.
1: Сегодня градус понизится. В четверг в Набережных Челнах будет 21 градус выше нуля. В течение дня облачно, без осадков.
2: Брежнев-ФМ.

0: 7 часов. Город слушает Брежнев ФМ. Новости автогиганта. Вести КамАЗа.
1: В эфире информационная программа «Вести КамАЗа». Здравствуйте! Самыми интересными новостями из жизни автогиганта поделюсь в нашем выпуске.
2: КамАЗ в деле.
1: Президент России Владимир Путин встретился с генеральным директором ПАО «КамАЗ» Сергеем Кагогиным. Глава компании доложил президенту об импортозамещении на производстве новых автомобилей, в том числе серии К5 и военной линейки. Отдельное внимание на встрече было уделено мерам соцподдержки сотрудников, а также гуманитарной миссии в зоне спецоперации. В частности, Сергей Кагогин пояснил, какая масштабная работа была проведена в рамках внедрения проекта по модернизации завода мостов и каких высоких результатов удалось достичь. Также глава КамАЗа рассказал о шефстве компании над тремя полками в рамках специальной военной операции и о том, как камазовцы поддерживают бойцов из Татарстана и своих коллег. Единство коллектива отразилось и в обсуждаемой теме трудовых камазовских династий.
2: КамАЗ может.
1: В Москве прошла церемония награждения участниц третьей национальной премии «Женщины России». Дипломом в номинации «Женщина СВО» отмечена зампредседателя первичной профсоюзной организации литейного завода Юлия Симакова. Всего на конкурс было подано свыше 10 тысяч заявок из разных регионов России. На мероприятии Юлия Симакова присутствовала вместе с мамой камазовца-бойца СВО, погибшего при выполнении боевых задач. Для семьи героя эта поездка стала знаком признания заслуг и памяти, которую компания бережно хранит. Юлия Симакова подчеркнула, что это награждение – еще одно подтверждение того, что работа активистов КамАЗа, волонтерская помощь и забота о семьях сотрудников, участвующих в спецоперации, не остаются незамеченными.
2: КамАЗ о людях.
1: Телепрограмма «Вести КамАЗа» продолжает знакомить вас с героями качества в одноименной рубрике. На этот раз в центре внимания контролер по термообработке Ляля Мельникова. В бригаде под руководством нашей героини трудится 20 человек. У них не бывает возвратов после проверки, детали не возвращаются к контролерам, а отправляются на заводы ПАО «КамАЗ». Ляля Мельникова в совершенстве знает каждый процесс на термогальваническом производстве. Она участвовала в проектах, которые позволили снизить возвраты дефектной продукции, выступив была автором трех кайдзен-предложений по устранению причин дефектов. Наиболее значимая из них сэкономила 130 тысяч рублей за год. Это были «Вести КамАЗа». Еще больше новостей ежедневно на сайте vestikamaza.ru. Алена Яковлева, служба информации.
0: Брежнев FM.

0: Реклама.
1: Лучшее время для высадки растений наступает. В питомнике «Березка» для вас подготовили крепкие растения с высокой приживаемостью. 70 тысяч деревьев и кустарников в наличии. Более 1000 видов и сортов, подобранных к нашему климату. Редких и популярных, плодовых и декоративных, саженцев и крупномеров, многолетних цветов, а также сопутствующие товары и газон. Желающим организуем доставку и высадку. Подскажем об уходе. Приезжай в питомник «Березка». Успей выбрать лучшее. Телефон 31 00 33.
2: Ищите кровлю и заборы по доступной цене? Завод «Ранд Профи» предлагает профнастил, сайдинг, штакетник, доборные элементы, еврожалюзи, водосточные системы и грядки. Все по размерам заказчика. Звоните 202-500 и 202-502.
3: Требуется сотрудник для контроля выпуска рекламы на телевидении. Можно без опыта. График работы 2 через 2. Подробности по телефону в Челнах 35-93-31.
4: Внимание! Ищем энергичного специалиста для работы с клиентами на радио и телевидении. Опыт не обязателен. Научим. Официальная зарплата. Бонусы. Обучение. Звоните в будни 35 92 29. Ждем вас в команде СТВ Медиа.
0: Рекламная служба. Радио Брежнев ФМ. Телефон в набережных Челнах. 59-34-23. 59-34-23.
5: Брежнев ФМ.

0: Реклама.
1: Лучшее время для высадки растений наступает. В питомнике «Березка» для вас подготовили крепкие растения с высокой приживаемостью. 70 тысяч деревьев и кустарников в наличии. Более 1000 видов и сортов, подобранных к нашему климату. Редких и популярных, плодовых и декоративных, саженцев и крупномеров, многолетних цветов, а также сопутствующие товары и газон. Желающим организуем доставку и высадку. Подскажем об уходе. Приезжай в питомник «Березка». Успей выбрать лучшее. Телефон 31 00 33.
2: Установка и обслуживание бытовых кондиционеров. Качественно, оперативно, с гарантией. Звоните 780718.
3: В стабильную транспортную компанию идет набор водителей категории Е. Достойная заработная плата. Звоните 8 967 467 09 99.
4: Ищите кровлю и заборы по доступной цене. Завод «Ранд Профи» предлагает профнастил, сайдинг, штакетник, доборные элементы, еврожалюзи, водосточные системы и грядки. Все по размерам заказчика. Звоните 202 500 и 202 502.
5: Любовь – это грех? Ну а если один из них женат? Любовь оказалась грехом, но сил расстаться нет даже после 10 лет тайн. Он женат и клянется вечной любви, а она задыхается в этом треугольнике без права на счастье. Кто они? Преступники или пленники? Решать вам после спектакля. Смотрите спектакль «Любовница» в Татарском драматическом театре имени Аяза Гилязова. Билеты в кассе театра и на сайте chilnytheatr.tatar.
6: КАУ-ГАРТЭ, набережная Челны, Сквик, Государственный Татарский драматический театр имени Аяза Гилязова. ОГРН 103-361-600-46-61. Набережная Челны, улица Низамеддинова, дом 29. Для аудитории старше 12 лет.
0: Рекламная служба. Радио Брежнев FM. Телефон в набережных Челнах. 59-34-23. 59-34-23. Брежнев FM.

0: Все дело в градусах. Метеосводка на Брежнев-ФМ.
1: Спонсор выпуска – кредитный потребительский кооператив граждан «Партнер». Сегодня градус понизится. В четверг в Набережных Челнах будет 21 градус выше нуля. В течение дня облачно, без осадков.
2: Реклама спонсора.
3: Дом отлично мы купили. Без проблем и без тревог. А с покупкой этой важной КП КГ «Партнер» помог.
4: Кредитный потребительский кооператив «Граждан Партнер» предлагает заем на собственное жилье или строительство с возможностью погашения материнским капиталом. Покупать жилье просто, когда есть партнер. Менделеевск, улица Пушкина, 4. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Кредитование осуществляет кредитный потребительский кооператив «Граждан Партнер». Предложение действует только для членов кооператива.
6: Брежнев ФМ.
7: Город, город, город, город слушает Брежнев ФМ.

0: 8 часов. Город слушает Брежнев ФМ. Новости, которые ждали. На радио Брежнев ФМ.
1: В студии Алена Яковлева. Здравствуйте. Главная новость к этому часу. С улиц набережных Челнов вывезли более 300 кубометров мусора. Подробности далее. В набережных Челнах в рамках весеннего двухмесячника по благоустройству сотрудники предприятия автомобильных дорог ликвидировали 6 несанкционированных свалок. Как сообщает пресс-служба мэрии Автограда, мусор складировали на улицах Промышленная, Моторная, Металлургическая, а также на проспекте КамАЗа. Всего сотрудники предприятия выполнили около 40 рейсов и вывезли в общей сложности свыше 300 кубометров отходов. Напомню, ранее сообщалось, что в городе на Казанском проспекте развернулась масштабная работа по уборке несанкционированных свалки. Накануне с места вывезли 6 КАМАЗов отходов. Челнинцев призвали в случае обнаружения заваленных мусором территорий оперативно сообщать по телефону 54 95 80. И в продолжение темы экологии, жители Татарстана с начала года сдали на утилизацию почти 60 тонн старой электроники, отслуживших гаджетов и устройств. Так в республике продолжается программа «Школа утилизации электроника», в рамках которой жители могут бесплатно сдавать старую компьютерную и бытовую технику. Как сообщили в пресс-службе Минэкологии Татарстана, в прошлом месяце жители набережных Челнов, Казани, а также районов республики направили на переработку 18,5 тонн электронных отходов. Сбор техники продолжается и в этом месяце. Акция пройдет в Челнах, Казани, Зеленодольске, Альметьевске и в районах республики. Для участия необходимо подать заявку на сайте программы. Архитектор Равиль Сафиуллин разрабатывает проект благоустройства территории возле соборной мечети Джамик в набережных Челнах. Он готовится представить его на архитектурном форуме «Арх Москва». Спикер отметил, что разрабатывают эту территорию в комплексе со зданием мэрии и площадью Азатлык, чтобы все сложилось в единый ансамбль и работало как единое общественное пространство. Планируется предусмотреть в проекте открытую воду, искусственный пруд, а также открытый павильон и декоративное озеленение. Сафиуллин готовит предложение к местным властям по развитию территории и планируют вынести проект на обсуждение и финансирование в следующем году. В набережных Челнах накануне провели традиционную вахту памяти у мемориального комплекса «Родина-мать». Как сообщает пресс-служба мэрии Автограда, мероприятия в городе проходили 2 дня подряд. Так почтить подвиг героев Великой Отечественной войны собрались воспитанники детских садов, школ, студенты СУСов, а также представители городских предприятий и общественных организаций. Центральным событием стала церемония возложения венков и цветов к вечному огню. Атмосферу памятного дня создали музыкальные номера в исполнении артистов ДК «Энергетик». Это были новости на радио Брежнев ФМ. Алена Яковлева, служба информации СТВ Медиа.
0: Брежнев ФМ.

0: Реклама.
1: Лучшее время для высадки растений наступает. В питомнике «Березка» для вас подготовили крепкие растения с высокой приживаемостью. 70 тысяч деревьев и кустарников в наличии. Более 1000 видов и сортов, подобранных к нашему климату. Редких и популярных, плодовых и декоративных, саженцев и крупномеров, многолетних цветов, а также сопутствующие товары и газон. Желающим организуем доставку и высадку. Подскажем об уходе. Приезжай в питомник «Березка». Успей выбрать лучшее. Телефон 31 00 33.
2: Ищите кровлю и заборы по доступной цене. Завод «Ранд Профи» предлагает профнастил, сайдинг, штакетник, доборные элементы, еврожалюзи, водосточные системы и грядки. Все по размерам заказчика. Звоните 202-500 и 202-502. Ресторан «Максимилианс» представляет. Помните время, когда кассеты перематывали карандашом, а на всех дискотеках кричали «Руки вверх!» 16 мая мы вернем вас в беззаботную молодость. Вечеринка в стиле любимой группы. Для вас выступят MC Archie и зажигательные вишенки. 16 мая, 20.00. Ресторан «Максимилианс». Вспомним, как это было. Бронь столов по телефону 39 82 00. Категория 18+.
3: Уважаемые ветераны и жители набережных Челнов,
4: поздравляем вас с Днем Победы в Великой Отечественной войне.
3: Этот праздник стал символом героизма, несгибаемой воли и несокрушимости духа. Светлая память героям, низкий поклон ветеранам и огромная благодарность за мирное небо над головой.
4: Желаем вам крепкого здоровья, счастья, добра и благополучия. Пусть в каждом доме царит мир, согласие и радость.
3: С праздником! С Днем Победы!
5: Рекламная служба. Радио «Брежнев ФМ». Телефон в набережных Челнах. 59-34-23. 59-34-23.
0: Брежнев.
5: Брежнев.
0: Брежнев ФМ.

про себя шепчу. Я тебя люблю.

0: Реклама.
1: Лучшее время для высадки растений наступает. В питомнике «Березка» для вас подготовили крепкие растения с высокой приживаемостью. 70 тысяч деревьев и кустарников в наличии. Более 1000 видов и сортов, подобранных к нашему климату. Редких и популярных, плодовых и декоративных, саженцев и крупномеров, многолетних цветов, а также сопутствующие товары и газон. Желающим организуем доставку и высадку. Подскажем об уходе. Приезжай в питомник «Березка». Успей выбрать лучшее. Телефон 31 00 33.
2: Дню Победы посвящается закрытие 37-го концертного сезона камерного оркестра Игоря Лермана. Солист – всемирно известный пианист Андрей Коробейников. В программе принимает участие победитель телевизионных конкурсов «Синяя птица» и «Золотой щелкунчик» Лука Моромов, скрипка.
3: Стабильную транспортную компанию идет набор водителей категории Е. Достойная заработная плата. Звоните 8-967-467-09-99.
4: Внимание! Ищем энергичного специалиста для работы с клиентами на радио и телевидении. Опыт не обязателен. Научим. Официальная зарплата. Бонусы. Обучение. Звоните в будни 35-92-29. Ждем вас в команде СТВ Медиа.
5: Требуется сотрудник для контроля выпуска рекламы на телевидении. Можно без опыта. График работы 2 через 2. Подробности по телефону в Челнах 35-93-31.
0: Рекламная служба. Радио Брежнев FM. Телефон в Набережных Челнах. 59-34-23. 59-34-23.
6: Брежнев FM.

0: Метеосводка на Брежнев-ФМ.
1: Сегодня градус понизится. В четверг в Набережных Челнах будет 21 градус выше нуля. В течение дня облачно, без осадков.
2: Брежнев-ФМ.

0: 9 часов. Город слушает Брежнев ФМ.
1: Новости автогиганта. Вести КамАЗа.
2: В эфире информационная программа «Вести КамАЗа». Здравствуйте! Самыми интересными новостями из жизни автогиганта поделюсь в нашем выпуске.
1: КамАЗ в деле.
2: Президент России Владимир Путин встретился с генеральным директором ПАО «КамАЗ» Сергеем Кагогиным. Глава компании доложил президенту об импортозамещении на производстве новых автомобилях, в том числе серии К5 и военной линейки. Отдельное внимание на встрече было уделено мерам соцподдержки сотрудников, а также гуманитарной миссии в зоне спецоперации. В частности, Сергей Кагогин пояснил, какая масштабная работа была проведена в рамках внедрения проекта по модернизации завода мостов и каких высоких результатов удалось достичь. Также глава КамАЗа рассказал о шефстве компании над тремя полками в рамках специальной военной операции и о том, как камазовцы поддерживают бойцов из Татарстана и своих коллег. Единство коллектива отразилось и в обсуждаемой теме трудовых камазовских династий.
1: КамАЗ может.
2: В Москве прошла церемония награждения участниц третьей национальной премии «Женщины России». Дипломом в номинации «Женщина СВО» отмечена зампредседателя первичной профсоюзной организации литейного завода Юлия Симакова. Всего на конкурс было подано свыше 10 тысяч заявок из разных регионов России. На мероприятии Юлия Симакова присутствовала вместе с мамой камазовца-бойца СВО, погибшего при выполнении боевых задач. Для семьи героя эта поездка стала знаком признания заслуг и памяти, которую компания бережно хранит. Юлия Симакова подчеркнула, что это награждение – еще одно подтверждение того, что работа активистов КамАЗа, волонтерская помощь и забота о семьях сотрудников, участвующих в спецоперации, не остаются незамеченными.
1: КамАЗ о людях.
2: Телепрограмма «Вести КамАЗа» продолжает знакомить вас с героями качества в одноименной рубрике. На этот раз в центре внимания контролер по термообработке Ляля Мельникова. В бригаде под руководством нашей героини трудится 20 человек. У них не бывает возвратов после проверки, детали не возвращаются к контролерам, а отправляются на заводы ПАО «КамАЗ». Ляля Мельникова в совершенстве знает каждый процесс на термогальваническом производстве. Она участвовала в проектах, которые позволили снизить возвраты дефектной продукции, выступив была автором трех кайдзен-предложений по устранению причин дефектов. Наиболее значимая из них сэкономила 130 тысяч рублей за год. Это были «Вести КамАЗа». Еще больше новостей ежедневно на сайте вестикамаза.ру. Алена Яковлева, служба информации.
0: Брежнев FM.

0: город слушает Брежнев FM.
1: Here comes a cool combination between Dr. Albert and Melissa.

0: Реклама. Внимание! Ищем энергичного специалиста для работы с клиентами на радио и телевидении. Опыт не обязателен. Научим. Официальная зарплата. Бонусы. Обучение. Звоните в будни 35 92 29. Ждем вас в команде СТВ Медиа. Брежнев ФМ представляет радиошоу «Звезда на Каме».
1: 8 мая у нас в гостях артист-вокалист, лауреат международных конкурсов Елизавета Крылова.
0: Мы поговорим о начале творческого пути,

0: «Звезда на Камі» 8 мая в 17.00.
1: Радиошоу «Звезда на Камі». Категория 16+. Рекламная служба «Радио Брежнев ФМ». Телефон в Набережных Челнах. 59-34-23. 59-34-23. Брежнев ФМ.

0: все дело в градусах. Метеосводка на Брежнев FM.
1: Спонсор выпуска – кредитный потребительский кооператив «Граждан-партнер». Сегодня градус понизится. В четверг в Набережных Челнах будет 21 градус выше нуля. В течение дня облачно, без осадков.
2: Реклама спонсора.
3: Дом отличный мы купили. Без проблем и без тревог. А с покупкой этой важной КП КГ «Партнер» помог.
4: Кредитный потребительский кооператив «Граждан-партнер» предлагает заем на собственное жилье или строительство с возможностью погашения материнским капиталом. Покупать жилье просто, когда есть партнер. Менделеевск, улица Пушкина, 4. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кредитование осуществляет кредитный потребительский кооператив «Граждан-партнер». Предложение действует только для членов кооператива.
5: Брежнев FM.

0: часов. Город слушает Брежнев ФМ. Новости, которые ждали. На радио Брежнев ФМ.
1: В студии Алена Яковлева. Здравствуйте. Главная новость к этому часу. Жалоба из Петербурга остановила ремонт ключевых проспектов в Чулнах. Подробности далее. Капремонт трех ключевых проспектов набережных Чулнов, Мира, Мусаджалиля и набережной Челнинского оказался под угрозой срыва из-за решения Федеральной антимонопольной службы. Работы приостановлены из-за жалобы компании из Санкт-Петербурга. Известно, что единственным участником тендера стало предприятие «Волга-Автодор», которое уже приступило к подготовительным работам, в том числе срезу верхнего слоя асфальта в районе медгородка на проспекте Мира. Однако после подачи жалобы в антимонопольную службу итоги закупки были отменены. По результатам внеплановой проверки служба предписала заказчику внести изменения в документацию и объявить новый конкурс. МВД Татарстана опровергло слухи о замене цветовой гаммы дорожных знаков «Пешеходный переход». Так, подобная информация, распространяемая в мессенджерах, не соответствует действительности. В региональном ведомстве пояснили, что в сообщениях утверждалось о возможной замене привычной желто-синей цветовой гаммы знаков на серо-белую или черно-белую. Однако эти сведения оказались ложными. В МВД призвали граждан критически относиться к информации, публикуемой в интернете и мессенджерах, а представителей СМИ и блогеров ориентироваться исключительно на официальные источники. Челнинцев предупреждают об отключении светофора. Так, сегодня утром 7 мая отключен светофорный объект на пересечении улиц Комарова и Хадид-Акташа. Это связано с проведением плановых ремонтных работ. На участке будут работать специалисты набережной Челнинских электрических сетей до 17 часов. Об этом сообщает пресс-служба администрации города. Участникам дорожного движения стоит принять эту информацию к сведению, учитывать при выборе маршрута движения и соблюдать требования дорожных знаков. Набережные Челны стали центром культурных событий мирового масштаба. В Автограде в рамках юбилейного Московского пасхального фестиваля состоялся концерт Объединенного симфонического оркестра Мариинского и Большого театра под управлением маэстро Валерия Гергиева. Как сообщает пресс-служба мэрии города, проведение фестиваля стало возможным благодаря приглашению генерального директора ПАО «КамАЗ». Мэр Наиль Макдеев поблагодарил руководство автогиганта за подарок для челнинцев. Добавлю, в завершение концерта зал аплодировал музыкантам стоя. Это были новости на радио Брежнев ФМ. Алена Яковлева, служба информации СТВ Медиа.
0: Брежнев ФМ.

0: Реклама. В стабильную транспортную компанию идет набор водителей категории Е. Достойная заработная плата. Звоните 8-967-467-09-99.
1: Ресторан «Максимилианс» представляет. Помните время, когда кассеты перематывали карандашом, а на всех дискотеках кричали «Руки вверх!» 16 мая мы вернем вас в беззаботную молодость. Вечеринка в стиле любимой группы. Для вас выступят MC Archie и зажигательные вишенки. 16 мая, 20.00, ресторан «Максимилианс». Вспомним, как это было. Бронь столов по телефону 39-82-00. Категория 18+.
2: Только в Челнинском татарском драмтеатре впервые рядом с героями искусственный интеллект. Он вступает в диалог, провоцирует, заставляет делать выбор. А главное решение остается за зрителями. 6 финалов, и только один увидит сцена. Приходите управлять историей. Смотрите спектакль «Белая утка» в татарском драматическом театре имени Аяза Гилязова. Билеты в кассе театра и на сайте chilnyteatr.tatar.
3: ГАУ-КРТ, Набережный Челнинский государственный татарский драматический театр имени Аяза Гилязова. ОГРН 103-161-640-6061. Набережный Челны, улица Низаметдинова, дом 29. Для аудитории старше 12 лет.
4: Требуется сотрудник для контроля выпуска рекламы на телевидении. Можно без опыта. График работы 2 через 2. Подробности по телефону в Челнах 35-93-31.
5: Рекламная служба. Радио Брежнев ФМ. Телефон в Набережных Челнах. 59-34-23. 59-34-23.
0: Брежнев. Брежнев. Брежнев ФМ.

0: Реклама.
1: Ищите кровлю и заборы по доступной цене? Завод «Ранд Профи» предлагает профнастил, сайдинг, штакетник, доборные элементы, еврожалюзи, водосточные системы и грядки. Все по размерам заказчика. Звоните 202-500 и 202-502.
2: Уважаемые ветераны и жители Набережных Челнов,
3: поздравляем вас с Днем Победы в Великой Отечественной войне.
2: Этот праздник стал символом героизма, несгибаемой воли и несокрушимости духа. Светлая память героям, низкий поклон ветеранам и огромная благодарность за мирное небо над головой.
3: Желаем вам крепкого здоровья, счастья, добра и благополучия. Пусть в каждом доме царит мир, согласие и радость.
2: С праздником! С Днем Победы!
4: Рекламная служба. Радио Брежнев ФМ. Телефон в Набережных Челнах. 59-34-23. 59-34-23.
0: Брежнев ФМ.

0: Все дело в градусах. Метеосводка на Брежнев FM.
1: Сегодня градус понизится. В четверг в набережных Челнах будет 21 градус выше нуля. В течение дня облачно, без осадков.
2: Брежнев FM.

0: 11 часов. Город слушает Брежнев ФМ. Новости, которые ждали. На радио Брежнев ФМ.
1: В студии Алена Яковлева. Здравствуйте. Главная новость к этому часу. В Татарстане готовят закон об увековечении памяти погибших участников спецоперации. Подробности далее. В Татарстане разработали законопроект, который вводит новые правила увековечения памяти погибших при защите Отечества. Соответствующий документ внесли в Госсовет Республики, передает портал «Бизнес Онлайн». В перечень лиц, памяти которых подлежит увековечению, включат погибших при выполнении задач в ходе специальной военной операции. Система охватит как традиционные формы захоронения, памятники, стелы, присвоения имен улицам и организациям, так и цифровые инструменты. На мемориалах предлагают размещать QR-коды, которые ведут к архивным материалам, фотографиям и видеодокументам. Кроме того, депутаты предлагают издавать в Татарстане книгу памяти с поименными списками погибших защитников. Вероятность укуса клеща, который переносит опасные инфекции, существует практически на всей территории России. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на специалистов. На сегодняшний день боррелиоз, тиф и энцефалит выявлены как минимум у 34 россиян. Для предотвращения укусов эксперты советуют выбирать светлую закрытую одежду и заправлять ее, не оставляя открытых участков кожи. Также нужно обрабатывать одежду и обувь защитными аэрозолями. Врачи также советуют после прогулок на природе внимательно осматривать тело, а после укуса обязательно обращаться к медикам и сдавать клеща на анализ. Билеты на электрички по всей России планируют сделать электронными к 2035 году. Об этом пишет Интерфакс. По данным издания, такое решение вошло в концепцию развития пригородных железнодорожных перевозок. Документ также предусматривает обновление 7 тысяч вагонов. На это, по оценке правительства, потребуется почти 1,5 триллиона рублей. Сейчас на пригородные поезда электронно продается около 14% билетов. Легенда 90-х Кай Метов назвал радиостанцию «Брежнев ФМ» уникальным явлением в российском радиопространстве. Заслуженный артист России, автор хита «Вспомни меня», лично поблагодарил радиостанцию и признался, что сам с удовольствием слушает волну 104,2 FM. Своими эмоциями певец поделился на своей странице во ВКонтакте. По словам Метова, с одной стороны, это дерзкое, креативное имя, которое цепляет и запоминается сразу, с другой – очень теплая, ностальгическая атмосфера и хороший, вдумчивый репертуар. К слову, в эфире радиостанции «Брежнев ФМ» можно услышать песни Кая Метова. Это были новости на радио «Брежнев ФМ». Алена Яковлева, служба информации СТВ Медиа.
0: «Брежнев ФМ».
2: «31 seconds, and we're going for auto-sequence 10 seconds.

0: Реклама.
1: Дню Победы посвящается закрытие 37-го концертного сезона камерного оркестра Игоря Лермана. Солист – всемирно известный пианист Андрей Коробейников. В программе принимает участие победитель телевизионных конкурсов «Синяя птица» и «Золотой щелкунчик» Лука Моромов, скрипка.
2: Внимание! Ищем энергичного специалиста для работы с клиентами на радио и телевидении. Опыт не обязателен. Научим. Официальная зарплата. Бонусы. Обучение. Звоните в будни 35 92 29. Ждем вас в команде СТВ Медиа.
3: Рекламная служба. Радио Брежнев ФМ. Телефон в Набережных Челнах. 59 34 23. 59 34 23.
0: Брежнев.
3: Город слушает Брежнев ФМ.

0: Реклама.
1: Ищите кровлю и заборы по доступной цене? Завод «Ранд Профи» предлагает профнастил, сайдинг, штакетник, доборные элементы, еврожалюзи, водосточные системы и грядки. Все по размерам заказчика. Звоните 202-500 и 202-502.
2: Установка и обслуживание бытовых кондиционеров. Качественно, оперативно, с гарантией. Звоните 780718.
3: Брежнев ФМ представляет радиошоу «Звезда на Каме».
4: 8 мая у нас в гостях артист-вокалист, лауреат международных конкурсов Елизавета Крылова.
3: Мы поговорим о начале творческого пути,

0: «Звезда на Каме» 8 мая в 17:00.
1: Радиошоу «Звезда на Каме». Категория 16+.
2: В стане татарских казаков Оренбуржья расцветает любовь. В то же время по всей стране бурлят события 1905 года. Смогут ли чувства молодых Минлибая и Марьям устоять, когда история начинает свой крутой поворот и может жестоко зацепить? Вечер истории и любви, который лучше всего провести с самыми родными. Смотрите спектакль «Золотая шашка» в Татарском драматическом театре имени Аяза Гилязова. Билеты в кассе театра и на сайте chilnyteatr.tatar.
3: ГАУ-ГРТ, набережная Челны, Государственный татарский драматический театр имени Аяза Гилязова. ОГРН 103-161, 600, 46-61, набережная Челны, улица Низаметдинова, дом 29, для аудитории старше 12 лет.
1: Рекламная служба. Радио Брежнев FM. Телефон в набережных Челнах. 59-34-23. 59-34-23. Брежнев FM.

ломая тишину непослушными пальцами. Как на глубине задержу дыхание. Нам все предстоит узнать самим.

0: наедине с оставшимся желанием. Ломая тишину непослушными пальцами.
1: Все дело в градусах. Метеосводка на Брежнев FM.
2: Спонсор выпуска – кредитный потребительский кооператив граждан «Партнер». Сегодня градус понизится. В четверг в Набережных Челнах будет 21 градус выше нуля. В течение дня облачно, без осадков.
3: Реклама спонсора.
4: Дом отлично мы купили. Без проблем и без тревог. А с покупкой этой важной КП КГ «Партнер» помог.
5: Кредитный потребительский кооператив «Граждан Партнер» предлагает заем на собственное жилье или строительство с возможностью погашения материнским капиталом. Покупать жилье просто, когда есть партнер. Менделеевск, улица Пушкина, 4. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Кредитование осуществляет кредитный потребительский кооператив «Граждан Партнер». Предложение действует только для членов кооператива.
7: Брежнев FM.
1: Брежнев FM.

0: Полдень. Город слушает Брежнев ФМ. Новости, которые ждали. На радио Брежнев ФМ.
1: О самом важном и интересном из жизни страны и республики расскажу прямо сейчас в студии Юлия Мурзова. Добрый день! Главная новость к этому часу. Жителям Татарстана рассылают фейковые письма от имени органов власти. Подробности далее. Татарстанцев предупреждают о возможных провокациях в виде фейковых писем от имени государственных органов. Отмечается, что фальшивые письма и распоряжения от имени госорганов распространяют в разных регионах России. Они содержат ложные сведения о введении различных ограничений на территории страны. Информация о таких письмах не соответствует действительности. Такие провокации все чаще фиксируют в Татарстане. Жители республики призвали доверять только официальной информации, размещенной в мобильном приложении МЧС России. В Татарстане у юрлиц изымут земельные участки под строительство автодороги М7. Так, Кабмин республики утвердил постановление об изъятии земельных участков для госнужд под строительство региональной автодороги М7 «Волга». Под изъятие попадают участки общей площадью около 1000 квадратных метров, формируемые из сельхозземель. Добавлю, собственникам предусмотрена компенсация за изымаемые земли. В России может подорожать мебель из-за новых пошлин. Речь идет о столах, стульях, шкафах и другой мебельной продукции, которая ввозится из ряда стран. По оценкам специалистов, объем такого импорта составляет десятки миллиардов рублей ежегодно. Предполагается, что размер пошлины может составить до 50%. Мера рассматривается как инструмент стимулирования внутреннего производства и снижения зависимости от зарубежных поставок. Однако эксперты отмечают, что подорожание затронет не только импортную, но и отечественную мебель. В результате изменения могут отразиться на конечных ценах для потребителей, что приведет к общему удорожанию мебельного рынка в стране. В Татарстане в День Победы 9 мая ожидаются дожди и порывистый ветер до 15 метров в секунду. Также в республике прогнозируется переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди. Об этом предупредили в региональном гидрометцентре. В ночь на 9 мая температура воздуха по республике составит до плюс 12 градусов, днем потеплеет до плюс 18. Это были новости на радио Брежнев ФМ. Юлия Мурзова, служба информации СТВ Медиа.
0: Брежнев ФМ.

0: Реклама.
1: Уважаемые ветераны и жители набережных Челнов,
2: поздравляем вас с Днем Победы в Великой Отечественной войне.
1: Этот праздник стал символом героизма, несгибаемой воли и несокрушимости духа. Светлая память героям, низкий поклон ветеранам и огромная благодарность за мирное небо над головой.
2: Желаем вам крепкого здоровья, счастья, добра и благополучия. Пусть в каждом доме царит мир, согласие и радость.
1: С праздником! С Днем Победы!
0: Рекламная служба. Радио Брежнев ФМ. Телефон в набережных Челнах. 59-34-23. 59-34-23.
3: Брежнев.
0: Брежнев.
3: Брежнев ФМ.

0: Реклама.
1: Дню Победы посвящается закрытие 37-го концертного сезона камерного оркестра Игоря Лермана. Солист – всемирно известный пианист Андрей Коробейников. В программе принимает участие победитель телевизионных конкурсов «Синяя птица» и «Золотой щелкунчик» Лука Моромов. Скрипка.
0: Брежнев ФМ представляет радиошоу «Звезда на Каме».
2: 8 мая у нас в гостях артист-вокалист, лауреат международных конкурсов Елизавета Крылова.
0: Мы поговорим о начале творческого пути,

0: «Звезда на Каме» 8 мая в 17.00.
1: Радио-шоу «Звезда на Каме». Категория 16+.
2: Любовь – это грех? Ну а если один из них женат? Любовь оказалась грехом, но сил расстаться нет даже после 10 лет тайн. Он женат и клянется вечной любви, а она задыхается в этом треугольнике без права на счастье. Кто они? Преступники или пленники? Решать вам после спектакля. Смотрите спектакль «Любовница» в Татарском драматическом театре имени Аяза Гилязова. Билеты в кассе театра и на сайте chilnyteatr.tatar.
3: КАУ-КРД, набережная Челнинский государственный татарский драматический театр имени Аяза Гилязова. ОГРН 103-161-600-4661, набережная Челны, улица Незаметдинова, дом 29, для аудитории старше 12 лет.
1: Рекламная служба. Радио Брежнев FM. Телефон в набережных Челнах. 59-34-23. 59-34-23. Брежнев FM.

0: Все дело в градусах. Метеосводка на Брежнев-ФМ.
1: Спонсор выпуска – кредитный потребительский кооператив граждан «Партнер». Завтра градус повысится. В пятницу в Набережных Челнах будет 25 градусов выше нуля. В течение дня ясно, без осадков.
2: Реклама спонсора.
3: Дом отлично мы купили. Без проблем и без тревог. А с покупкой этой важной КП КГ «Партнер» помог.
2: Кредитный потребительский кооператив «Граждан Партнер» предлагает заем на собственное жилье или строительство с возможностью погашения материнским капиталом. Покупать жилье просто, когда есть партнер. Менделеевск, улица Пушкина, 4. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кредитование осуществляет кредитный потребительский кооператив «Граждан Партнер». Предложение действует только для членов кооператива.
4: Брежнев FM.

0: 14 часов. Город слушает Брежнев ФМ. Новости автогиганта. Вести КамАЗа.
1: В эфире информационная программа «Вести КамАЗа». Здравствуйте! Самыми интересными новостями из жизни автогиганта поделюсь в нашем выпуске.
2: КамАЗ в деле.
1: Президент России Владимир Путин встретился с генеральным директором ПАО «КамАЗ» Сергеем Кагогиным. Глава компании доложил президенту об импортозамещении на производстве новых автомобилей, в том числе серии К5 и военной линейки. Отдельное внимание на встрече было уделено мерам соцподдержки сотрудников, а также гуманитарной миссии в зоне спецоперации. В частности, Сергей Кагогин пояснил, какая масштабная работа была проведена в рамках внедрения проекта по модернизации завода мостов и каких высоких результатов удалось достичь. Также глава КамАЗа рассказал о шефстве компании над тремя полками в рамках специальной военной операции и о том, как камазовцы поддерживают бойцов из Татарстана и своих коллег. Единство коллектива отразилось и в обсуждаемой теме трудовых камазовских династий.
2: КамАЗ может.
1: В Москве прошла церемония награждения участниц третьей национальной премии «Женщины России». Дипломом в номинации «Женщина СВО» отмечена зампредседателя первичной профсоюзной организации литейного завода Юлия Симакова. Всего на конкурс было подано свыше 10 тысяч заявок из разных регионов России. На мероприятии Юлия Симакова присутствовала вместе с мамой камазовца-бойца СВО, погибшего при выполнении боевых задач. Для семьи героя эта поездка стала знаком признания заслуг и памяти, которую компания бережно хранит. Юлия Симакова подчеркнула, что это награждение – еще одно подтверждение того, что работа активистов КамАЗа, волонтерская помощь и забота о семьях сотрудников, участвующих в спецоперации, не остаются незамеченными.
2: КамАЗ о людях.
1: Телепрограмма «Вести КамАЗа» продолжает знакомить вас с героями качества в одноименной рубрике. На этот раз в центре внимания контролер по термообработке Ляля Мельникова. В бригаде под руководством нашей героини трудится 20 человек. У них не бывает возвратов после проверки, детали не возвращаются к контролерам, а отправляются на заводы ПАО «КамАЗ». Ляля Мельникова в совершенстве знает каждый процесс на термогальваническом производстве. Она участвовала в проектах, которые позволили снизить возвраты дефектной продукции, выступив была автором трех кайдзен-предложений по устранению причин дефектов. Наиболее значимая из них сэкономила 130 тысяч рублей за год. Это были «Вести КамАЗа». Еще больше новостей ежедневно на сайте vestikamaza.ru. Алена Яковлева, служба информации.
0: Брежнев FM.

0: Женя.
1: Реклама.
2: Установка и обслуживание бытовых кондиционеров. Качественно, оперативно, с гарантией. Звоните 780718.
3: Внимание! Ищем энергичного специалиста для работы с клиентами на радио и телевидении. Опыт не обязателен. Научим. Официальная зарплата. Бонусы. Обучение. Звоните в будни 35 92 29. Ждем вас в команде СТВ Медиа.
4: Уважаемые ветераны и жители набережных Челнов,
5: поздравляем вас с Днем Победы в Великой Отечественной войне.
4: Этот праздник стал символом героизма, несгибаемой воли и несокрушимости духа. Светлая память героям. Низкий поклон ветеранам и огромная благодарность за мирное небо над головой.
5: Желаем вам крепкого здоровья, счастья, добра и благополучия. Пусть в каждом доме царит мир, согласие и радость.
4: С праздником! С Днем Победы!
1: Рекламная служба. Радио Брежнев ФМ. Телефон в набережных Челнах. 59-34-23. 59-34-23. Брежнев ФМ.
6: Брежнев ФМ.

0: Реклама. Ищите кровлю и заборы по доступной цене? Завод «Ранд Профи» предлагает профнастил, сайдинг, штакетник, доборные элементы, еврожалюзи, водосточные системы и грядки. Все по размерам заказчика. Звоните 202-500 и 202-502.
1: В стабильную транспортную компанию идет набор водителей категории «Е». Достойная заработная плата. Звоните 8-967-467-09-99.
0: Брежнев FM представляет радиошоу «Звезда на Каме».
2: 8 мая у нас в гостях артист-вокалист, лауреат международных конкурсов Елизавета Крылова.
0: Мы поговорим о начале творческого пути.

0: «Звезда на Камі» 8 мая в 17.00.
1: Радиошоу «Звезда на Камі». Категория 16+. Рекламная служба. Радио «Брежнев ФМ». Телефон в Набережных Челнах. 59-34-23. 59-34-23.
2: «Брежнев ФМ».

0: Все дело в градусах. Метеосводка на Брежнев-ФМ.
1: Завтра градус повысится. В пятницу в Набережных Челнах будет 25 градусов выше нуля. В течение дня ясно, без осадков.
2: Брежнев-ФМ.

0: 12 часов. Город слушает Брежнев ФМ. Новости, которые ждали. На радио Брежнев ФМ.
1: О самом важном и интересном из жизни страны и республики расскажу прямо сейчас в студии Юлия Мурзова. Добрый день! Главная новость к этому часу. В России существенно выросло число вредоносных программ для атак на компании. Подробности далее. С начала этого года число образцов вредоносных программ, использующихся в атаках на российские компании, выросло почти в 18 раз. Об этом пишут ведомости. При этом отмечается, что число новых программ начало расти с марта. Если в январе их было около 100, то в марте уже более 400. С начала года специалисты выявили более 2000 уникальных вредоносных программ, связанных с наиболее активными группировками, атакующими Россию. По словам экспертов, чаще всего атакам подвергались госучреждения, финансовый сектор, организации гражданского общества и производственные компании. Эксперты связывают рост активности с геополитической ситуацией и увеличением числа компаний против России. Раис Татарстан Рустам Минниханов подчеркнул, что поддержка ветеранов Великой Отечественной войны должна оставаться одним из ключевых приоритетов. Спикер отметил, что за последние 3 года число ветеранов в республике значительно сократилось почти в 2 раза. Сегодня в Татарстане проживают 92 фронтовика, принимавших непосредственное участие в войне, а также около 5500 ветеранов. Раис Татарстана подчеркнул, что все мероприятия, приуроченные ко Дню Победы и Году трудовой доблести, должны быть организованы на высоком уровне. Путевки в коммерческие детские лагеря на лето в Татарстане и других регионах России подорожали до 20% по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщили в Российском союзе туриндустрии. Так, в Татарстане стоимость 18-дневной смены в коммерческом лагере начинается от 40 тысяч рублей. Несмотря на рост стоимости, интерес к детским лагерям остается высоким. К началу весны загрузка популярных лагерей в регионах уже составляла более 80%. При этом Татарстан продолжает оставаться одним из наиболее востребованных направлений. Уроки кинограмотности станут частью воспитательной работы в школах России. Проект познакомит школьников и студентов с фильмами и сериалами о современных героях. В программу включены 55 работ. Среди них фильмы и сериалы «Екатерина Великая», «Про людей», «Про войну», «Комитет», «Тыловики» и другие значимые кинопроекты. Материалы будут размещены на платформе «Мотивирующие уроки» и станут доступны всем образовательным организациям бесплатно. Это были новости на радио Брежнев ФМ. Юлия Мурзова, служба информации СТВ Медиа.
0: Брежнев ФМ.

0: Экономика должна быть экономной. Реклама на Брежнев FM.
1: Ресторан «Максимилианс» представляет. Помните время, когда кассеты перематывали карандашом, а на всех дискотеках кричали «Руки вверх!» 16 мая мы вернем вас в беззаботную молодость. Вечеринка в стиле любимой группы. Для вас выступят MC Archi и зажигательные вишенки. 16 мая, 20:00, ресторан «Максимилианс». Вспомним, как это было. Бронь столов по телефону 39 82 00. Категория 18+.
2: Требуется сотрудник для контроля выпуска рекламы на телевидении. Можно без опыта. График работы 2 через 2. Подробности по телефону в Челнах 35 93 31.
0: Рекламная служба. Радио Брежнев FM. Телефон в набережных Челнах. 59-34-23. 59-34-23.
3: Брежнев FM.
0: Брежнев FM.

0: Реклама. Ищите кровлю и заборы по доступной цене? Завод «Ранд Профи» предлагает профнастил, сайдинг, штакетник, доборные элементы, еврожалюзи, водосточные системы и грядки. Все по размерам заказчика. Звоните 202-500 и 202-502. Внимание! Ищем энергичного специалиста для работы с клиентами на радио и телевидении. Опыт не обязателен. Научим. Официальная зарплата. Бонусы. Обучение. Звоните в будни 35-90. 92-29. Ждем вас в команде СТВ Медиа.
1: Только в Челнинском татарском драмтеатре впервые рядом с героями искусственный интеллект. Он вступает в диалог, провоцирует, заставляет делать выбор. А главное решение остается за зрителями. 6 финалов и только один увидит сцена. Приходите управлять историей. Смотрите спектакль «Белая утка» в татарском драматическом театре имени Аяза Гилязова. Билеты в кассе театра и на сайте chilnyteatr.tatar.
2: ГАУ КРТ, Набережная Челнинский государственный татарский драматический театр имени Аяза Гилязова. ОГРН 103-161, 6-46-61. Набережная Челны, улица Низамеддинова, дом 29. Для аудитории старше 12 лет.
0: Рекламная служба. Радио Брежнев FM. Телефон в Набережных Челнах. 59-34-23. 59-34-23. Брежнев FM.

0: Все дело в градусах. Метеосводка на Брежнев-ФМ.
1: Спонсор выпуска – кредитный потребительский кооператив граждан «Партнер». Завтра градус повысится. В пятницу в Набережных Челнах будет 25 градусов выше нуля. В течение дня ясно, без осадков.
2: Реклама спонсора.
3: Дом отлично мы купили. Без проблем и без тревог. А с покупкой этой важной КП КГ «Партнер» помог.
2: Кредитный потребительский кооператив граждан «Партнер» предлагает заем на собственное жилье или строительство с возможностью погашения материнским капиталом. Покупать жилье просто, когда есть «Партнер». Менделеевск, улица Пушкина, 4. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кредитование осуществляет кредитно-потребительский кооператив граждан «Партнер». Предложение действует только для членов кооператива.
4: Брежнев ФМ.
0: Брежнев ФМ.

0: 16 часов. Город слушает Брежнев ФМ. Новости, которые ждали. На радио Брежнев ФМ.
1: Студия Алена Яковлева. Здравствуйте. Главная новость к этому часу. В Татарстане усилили медобслуживание ветеранов Великой Отечественной войны. Подробности далее. В Татарстане центром ответственности за здоровье участников Великой Отечественной войны определены госпитали для ветеранов войн в Набережных Челнах и Казани. Об этом сообщила зампремьер-министра республики Лейла Фазлиева. По словам спикера, в регионе особое внимание уделяется социальному медицинскому обслуживанию ветеранов с учетом их преклонного возраста. Так, в Татарстане получают медпомощь более 400 героев войны. На дому ее оказывают почти 1000 человек. При этом диспансеризацией охвачены все ветераны. Напомню, на сегодняшний день в республике проживают чуть более 5500 ветеранов Великой Отечественной войны. Из них 92 являются непосредственными участниками боевых действий. Тукаевский район безвозмездно выделил многодетным семьям Набережных Челнов более 100 участков в двух деревнях. Известно, что каждый из участков площадью по 10 соток. Из них 84 расположены в деревне Бурдыбаш, 27 в селе Шильнебаш. По данным кадастровой карты, участки сосредоточены в одном месте напротив улиц с частными домами. Кроме того, планируется передача еще 100 земель из Тукаевского района, в том числе в поселке Кама и совхозе Татарстан. Эти участки также будут распределены между многодетными семьями автограда. Полиция Набережных Челнов разбирается в инциденте, произошедшем в торговом центре на проспекте Сююмбике. Известно, что молодой мужчина решил внести на свой счет через банкомат около 50 тысяч рублей. Совершив операции на клавиатуре, он вложил деньги в приемник, но не нажал на кнопку завершения операции. Наблюдавший за порядком в холле 30-летний охранник забрал все деньги себе. Как сообщает пресс-служба УВД, посетитель торгового центра, не дождавшись зачисления денег, обратился с заявлением в полицию. Выйти на злоумышленника помогла запись с видеокамеры. Добавлю, материалы дела переданы в горсуд. Сегодня управление МВД Набережных Челнов празднует 50-летний юбилей. К памятной дате сотрудники управления подготовили видеоролик, в котором с помощью современных технологий был воссоздан образ первого начальника УВД. В видео использованы архивные фотографии и современные кадры города и ведомства. Одним из ключевых событий юбилея стала подготовка к установке барельефа Владимира Хаустова, который стоял у истоков челнинской полиции. Также к юбилею обновили мемориал на территории управления, посвященный сотрудникам, погибшим при исполнении служебного долга. Кроме того, к памятной дате готовится выпуск книги о ветеранах и действующих сотрудниках полиции. Это были новости на радио Брежнев ФМ. Алена Яковлева, служба информации СТВ Медиа.
0: Брежнев ФМ.

0: Реклама.
1: В стабильную транспортную компанию идет набор водителей категории Е. Достойная заработная плата. Звоните 8-967-467-09-99.
2: Ищите кровлю и заборы по доступной цене? Завод «Ранд Профи» предлагает профнастил, сайдинг, штакетник, доборные элементы, еврожалюзи, водосточные системы и грядки. Все по размерам заказчика. Звоните 202-500 и 202-502.
3: Дню Победы посвящается закрытие 37-го концертного сезона камерного оркестра Игоря Лермана. Солист – всемирно известный пианист Андрей Коробейников. В программе принимает участие победитель телевизионных конкурсов «Синяя птица» и «Золотой щелкунчик» Лука Моромов, скрипка.
4: Уважаемые ветераны и жители Набережных Челнов,
5: поздравляем вас с Днем Победы в Великой Отечественной войне.
4: Этот праздник стал символом героизма, несгибаемой воли и несокрушимости духа. Светлая память героям, низкий поклон ветеранам и огромная благодарность за мирное небо над головой.
5: Желаем вам крепкого здоровья, счастья, добра и благополучия. Пусть в каждом доме царит мир, согласие и радость.
4: С праздником! С Днем Победы!
0: Рекламная служба. Радио Брежнев FM. Телефон в Набережных Челнах. 59-34-23. 59-34-23.
6: Брежнев FM.

0: связала. Ударная песня 80-х на Брежнев FM.
1: I am your automatic lover.

0: Реклама. Ищите кровлю и заборы по доступной цене? Завод «Ранд Профи» предлагает профнастил, сайдинг, штакетник, доборные элементы, еврожалюзи, водосточные системы и грядки. Все по размерам заказчика. Звоните 202-500 и 202-502. Ресторан «Максимилианс» представляет. Помните время, когда кассеты перематывали карандашом, а на всех дискотеках кричали «Руки вверх!» 16 мая мы вернем вас в беззаботную молодость. Вечеринка в стиле любимой группы. Для вас выступят MC Archi и зажигательные вишенки. 16 мая, 20:00. Ресторан Максимилианс. Вспомним, как это было. Бронь столов по телефону 39 82 00. Категория 18+. Внимание! Ищем энергичного специалиста для работы с клиентами на радио и телевидении. Опыт не обязателен. Научим. Официальная зарплата. Бонусы. Обучение. Звоните в будни 35 92 29. Ждем вас в команде СТВ Медиа.
1: Брежнев ФМ представляет радио-шоу «Звезда на Каме».
2: 8 мая у нас в гостях артист-вокалист, лауреат международных конкурсов Елизавета Крылова.
1: Мы поговорим о начале творческого пути,

0: «Звезда на Каме» 8 мая в 17.00.
1: Радиошоу «Звезда на Каме». Категория 16+. Рекламная служба. Радио «Брежнев ФМ». Телефон в Набережных Челнах. 59-34-23. 59-34-23.
2: «Брежнев ФМ».

0: Все дело в градусах. Метеосводка на Брежнев-ФМ.
1: Завтра градус повысится. В пятницу в Набережных Челнах будет 25 градусов выше нуля. В течение дня ясно, без осадков.
2: Брежнев-ФМ.
0: Брежнев-ФМ.

0: 12 часов. Город слушает Брежнев ФМ. Новости, которые ждали. На радио Брежнев ФМ.
1: В студии Алена Яковлева. Здравствуйте. Главная новость к этому часу. Мошенники крадут доступ к госуслугам через фальшивые штрафы. Подробности далее. Россиян предупредили о новой мошеннической схеме с фальшивыми штрафами за нарушения на дачных участках. Аферисты рассылают владельцам земли поддельные уведомления о якобы выявленных нарушениях и предлагают оплатить штраф со скидкой по ссылке. После перехода по таким ссылкам злоумышленники получают доступ к личным кабинетам граждан на портале госуслуги. В Росреестре подчеркнули, что административный штраф может быть назначен только на основании официального постановления о привлечении к ответственности. Документ должен быть подписан государственным инспектором по использованию и охране земель и заверен печатью территориального органа ведомства. Период службы в добровольческих формированиях во время спецоперации будет особым образом учитываться при расчете военной пенсии. Соответствующие поправки к положениям о расчете выслуги лет приняли в правительстве России. В частности, для участников боевых действий каждый день службы в добровольческих формированиях будет засчитываться за 3. При этом время, проведенное в госпитале, также будет считаться за боевую выслугу. Льготы при расчете пенсии по выслуге лет получат и добровольцы, которые участвовали в контртеррористических операциях в приграничье. В конце апреля из 2 районов Татарстана в Иран отправили 2 партии кормового ячменя, первые с начала этого года. Общий вес составил более 10 тысяч тонн, передает портал ТАТ-центр. Груз проследовал по Волге на сухогрузах. Лабораторные исследования подтвердили полное соответствие зерна иранским требованиям. Всего с начала года под контролем татарстанского филиала Центра оценки качества зерна на экспорт ушло 68 тысяч тонн зерна и продуктов переработки. Поставки шли водным, железнодорожным и автомобильным транспортом в 10 стран, включая Иран, Китай, Германию, Беларусь, Казахстан и другие. Россияне стали чаще ездить в санатории, а также ходить в бани и спа, чтобы справиться со стрессом. Об этом говорится в исследовании, которое привозит газета «РУ». По данным издания, число бронирований санаториев во второй половине прошлого года выросло на 79% в сравнении с первым полугодием. При этом аудитория санаторного отдыха помолодела. Если раньше основной поток составляли туристы старше 50, то сейчас средний возраст любителей санаториев 30 лет. Средняя стоимость забронированной ночи в санаториях в прошлом году составила 11 тысяч рублей, а продолжительность бронирования – 3 ночи. Это были новости на радио Брежнев ФМ. Алена Яковлева, служба информации, СТВ Медиа.
0: Брежнев ФМ.
2: We are made, we are made, we are made, we are made.

0: Реклама.
1: Лучшее время для высадки растений наступает. В питомнике «Березка» для вас подготовили крепкие растения с высокой приживаемостью. 70 тысяч деревьев и кустарников в наличии. Более 1000 видов и сортов, подобранных к нашему климату. Редких и популярных, плодовых и декоративных, саженцев и крупномеров, многолетних цветов, а также сопутствующие товары и газон. Желающим организуем доставку и высадку. Подскажем об уходе. Приезжай в питомник «Березка». Успей выбрать лучшее. Телефон 31 00 33.
2: Ищите кровлю и заборы по доступной цене? Завод «Ранд Профи» предлагает профнастил, сайдинг, штакетник, доборные элементы, евро-жалюзи, водосточные системы и грядки. Все по размерам заказчика. Звоните 202-500 и 202-502.
3: Требуется сотрудник для контроля выпуска рекламы на телевидении. Можно без опыта. График работы 2 через 2. Подробности по телефону в Челнах 35-93-31.
4: Рекламная служба. Радио Брежнев ФМ. Телефон в набережных Челнах. 59-34-23. 59-34-23. Брежнев ФМ.
0: Брежнев ФМ.

0: Реклама.
1: Лучшее время для высадки растений наступает. В питомнике «Березка» для вас подготовили крепкие растения с высокой приживаемостью. 70 тысяч деревьев и кустарников в наличии. Более 1000 видов и сортов, подобранных к нашему климату. Редких и популярных, плодовых и декоративных, саженцев и крупномеров, многолетних цветов, а также сопутствующие товары и газон. Желающим организуем доставку и высадку. Подскажем об уходе. Приезжай в питомник «Березка». Успей выбрать лучшее. Телефон 31 00 33.
2: В стабильную транспортную компанию идет набор водителей категории Е. Достойная заработная плата. Звоните 8 967 467 09 99.
3: Ищите кровлю и заборы по доступной цене. Завод «Ранд Профи» предлагает профнастил, сайдинг, штакетник, доборные элементы, еврожалюзи, водосточные системы и грядки. Все по размерам заказчика. Звоните 202 500 и 202 502.
4: Установка и обслуживание бытовых кондиционеров. Качественно, оперативно, с гарантией. Звоните 780718.
5: Внимание! Ищем энергичного специалиста для работы с клиентами на радио и телевидении. Опыт не обязателен. Научим. Официальная зарплата. Бонусы. Обучение. Звоните в будни 35 92 29. Ждем вас в команде СТВ Медиа.
6: В стане татарских казаков Оренбуржья расцветает любовь. В то же время по всей стране бурлят события 1905 года. Смогут ли чувства молодых Минлибая и Марьям устоять, когда история начинает свой крутой поворот и может жестоко зацепить? Вечер истории и любви, который лучше всего провести с самыми родными. Смотрите спектакль «Золотая шашка» в Татарском драматическом театре имени Аяза Гилязова. Билеты в кассе театра и на сайте chilnyteatr.tatar.
7: КАУ-КРТ, набережная Челнинский государственный татарский драматический театр имени Аяза Гилязова. ОГРН 103-161-640-6-61. Набережная Челны, улица Низамединова, дом 29. Для аудитории старше 12 лет.
0: Рекламная служба. Радио Брежнев ФМ. Телефон в набережных Челнах. 59-34-23. 59-34-23. Брежнев ФМ. Брежнев ФМ.

0: все дело в градусах. Медиасводка на Брежнев-ФМ.
1: Спонсор выпуска – кредитный потребительский кооператив граждан «Партнер». Завтра градус повысится. В пятницу в Набережных Челнах будет 25 градусов выше нуля. В течение дня ясно, без осадков.
2: Реклама спонсора.
3: Дом отличный мы купили. Без проблем и без тревог. А с покупкой этой важной КП КГ «Партнер» помог.
4: Кредитный потребительский кооператив граждан «Партнер» предлагает заем на собственное жилье или строительство с возможностью погашения материнским капиталом. Покупать жилье просто, когда есть «Партнер». Менделеевск, улица Пушкина, 4. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Кредитование осуществляет кредитно-потребительский кооператив граждан «Партнер». Предложение действует только для членов кооператива.
6: Брежнев FM.

0: 17 часов. Город слушает Брежнев ФМ. Новости, которые ждали. На радио Брежнев ФМ.
1: Здравствуйте, в студии Юлия Мурзова. Главная новость к этому часу. В ходе тестирования беспилотных КАМАЗов не произошло ни одной аварии. Подробности далее. Беспилотные грузовики КАМАЗа, участвующие в испытаниях на трассах М-11 Нева и Центральной кольцевой автодороги, перевезли около 730 тысяч кубометров груза. Об этом глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемизов сообщил в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным. По словам Чемизова, за все время тестирования не было зафиксировано ни одной аварии или нарушения. Всего с 2023 года беспилотные грузовики КАМАЗа прошли по упомянутым трассам около 6 миллионов километров. Ранее сообщалось, что к 2035 году парк беспилотных грузовиков в России может вырасти до 57 тысяч единиц. До 12 мая на территории Татарстана ожидается высокая пожарная опасность лесов, об этом говорится в объявленном региональным гидрометцентром штормовом предупреждении. При этом вплоть до 11 мая на территории региона действует особый противопожарный режим. Запрещено разведение костров, сжигание бытовых отходов, травы и мусора. Кроме того, в поселениях, подверженных угрозе лесных пожаров, нельзя разводить открытый огонь для приготовления пищи. Это ограничение не затрагивает рестораны, кафе, бары и прочие заведения общепита. В Набережных Челнах предприятие «Городской транспорт» присоединилось к акции «Ленточка Победы». В преддверии 9 мая сотрудники компании раздают георгиевские ленточки жителям и гостям города на остановках общественного транспорта. Как сообщает пресс-служба мэрии Автограда, акция продлится до Дня Победы. Напомню, Набережные Челны присоединились к всероссийской акции «Георгиевская лента» 2 недели назад. Волонтеры раздают ленточки в общественных местах и пространствах города. В Татарстане ожидаются град и заморозки. Как отмечают в региональном гидрометцентре, сейчас среднесуточная температура в республике превышает среднемноголетние значения на 8-9 градусов. Завтра, 8 мая, температурный фон еще сохранится очень высоким. Но в погодной ситуации уже наметились изменения. Днем через республику будет проходить холодный атмосферный фронт, местами с кратковременными дождями, грозами, сильным ветром, порывами до 20 метров в секунду. Локально возможен град. По предварительному прогнозу, на следующей неделе в большинстве районов пройдут дожди, а температурный фон немного повысится. Юлия Мурзова, служба информации СТВ-Медиа.
0: Брежнев ФМ.

0: Реклама. Брежнев FM представляет радиошоу «Звезда на Каме».
1: 8 мая у нас в гостях артист-вокалист, лауреат международных конкурсов Елизавета Крылова.
0: Мы поговорим о начале творческого пути.

0: «Звезда на Каме». 8 мая в 17:00.
1: Радиошоу «Звезда на Каме». Категория 16+. Рекламная служба. Радио «Брежнев ФМ». Телефон в Набережных Челнах. 59-34-23. 59-34-23. «Брежнев ФМ». «Брежнев ФМ».

0: обожаю.
1: Реклама.
2: Дню Победы посвящается закрытие 37-го концертного сезона камерного оркестра Игоря Лермана. Солист – всемирно известный пианист Андрей Коробейников. В программе принимает участие победитель телевизионных конкурсов «Синяя птица» и «Золотой щелкунчик» Лука Моромов, скрипка.
3: Установка и обслуживание бытовых кондиционеров. Качественно, оперативно, с гарантией. Звоните 780718.
4: В стабильную транспортную компанию идет набор водителей категории Е. Достойная заработная плата. Звоните 8-967-467-09-99.
5: Ресторан «Максимилианс» представляет. Помните время, когда кассеты перематывали карандашом, а на всех дискотеках кричали «Руки вверх!» 16 мая мы вернем вас в беззаботную молодость. Вечеринка в стиле любимой группы. Для вас выступят MC Archie и зажигательные вишенки. 16 мая, 20:00, ресторан «Максимилианс». Вспомним, как это было. Бронь столов по телефону 39 82 00. Категория 18+.
6: Уважаемые ветераны и жители набережных Челнов,
7: поздравляем вас с Днем Победы в Великой Отечественной войне.
6: Этот праздник стал символом героизма, несгибаемой воли и несокрушимости духа. Светлая память героям, низкий поклон ветеранам и огромная благодарность за мирное небо над головой.
7: Желаем вам крепкого здоровья, счастья, добра и благополучия. Пусть в каждом доме царит мир, согласие и радость.
6: С праздником! С Днем Победы!
1: Рекламная служба. Радио Брежнев FM. Телефон в набережных Челнах. 59-34-23. 59-34-23.
8: Брежнев FM.
9: Брежнев FM. С любовью. Брежнев FM.

0: Все дело в градусах. Метеосводка на Брежнев FM.
1: Завтра градус повысится. В пятницу в Набережных Челнах будет 25 градусов выше нуля. В течение дня ясно, без осадков.
2: Брежнев FM.

0: 19 часов. Город слушает Брежнев ФМ. Новости автогиганта. Вести КамАЗа.
1: В эфире информационная программа «Вести КамАЗа». Здравствуйте! Самыми интересными новостями из жизни автогиганта поделюсь в нашем выпуске.
2: КамАЗ в деле.
1: Президент России Владимир Путин встретился с генеральным директором ПАО «КамАЗ» Сергеем Кагогиным. Глава компании доложил президенту об импортозамещении на производстве новых автомобилях, в том числе серии К5 и военной линейки. Отдельное внимание на встрече было уделено мерам соцподдержки сотрудников, а также гуманитарной миссии в зоне спецоперации. В частности, Сергей Кагогин пояснил, какая масштабная работа была проведена в рамках внедрения проекта по модернизации завода мостов и каких высоких результатов удалось достичь. Также глава КамАЗа рассказал о шефстве компании над тремя полками в рамках специальной военной операции и о том, как камазовцы поддерживают бойцов из Татарстана и своих коллег. Единство коллектива отразилось и в обсуждаемой теме трудовых камазовских династий.
2: КамАЗ может.
1: В Москве прошла церемония награждения участниц 3-й национальной премии «Женщины России». Дипломом в номинации «Женщина СВО» отмечена зампредседателя первичной профсоюзной организации литейного завода Юлия Симакова. Всего на конкурс было подано свыше 10 тысяч заявок из разных регионов России. На мероприятии Юлия Симакова присутствовала вместе с мамой камазовца-бойца СВО, погибшего при выполнении боевых задач. Для семьи героя эта поездка стала знаком признания заслуг и памяти, которую компания бережно хранит. Юлия Симакова подчеркнула, что это награждение – еще одно подтверждение того, что работа активистов КамАЗа, волонтерская помощь и забота о семьях сотрудников, участвующих в спецоперации, не остаются незамеченными.
2: КамАЗ о людях.
1: Телепрограмма «Вести КамАЗа» продолжает знакомить вас с героями качества в одноименной рубрике. На этот раз в центре внимания контролер по термообработке Ляля Мельникова. В бригаде под руководством нашей героини трудится 20 человек. У них не бывает возвратов после проверки, детали не возвращаются к контролерам, а отправляются на заводы ПАО «КамАЗ». Ляля Мельникова в совершенстве знает каждый процесс на термогальваническом производстве. Она участвовала в проектах, которые позволили снизить возвраты дефектной продукции, выступить автором 3 кайдзен-предложений по устранению причин дефектов. Наиболее значимая из них сэкономила 130 тысяч рублей за год. Это были «Вести КамАЗа». Еще больше новостей ежедневно на сайте вестикамаза.ру. Алена Яковлева, служба информации.
0: Брежнев FM.

0: Реклама.
1: Ищите кровлю и заборы по доступной цене? Завод «Ранд Профи» предлагает профнастил, сайдинг, штакетник, доборные элементы, еврожалюзи, водосточные системы и грядки. Все по размерам заказчика. Звоните 202-500 и 202-502.
2: Брежнев FM представляет радиошоу «Звезда на Каме».
3: 8 мая у нас в гостях артист-вокалист, лауреат международных конкурсов Елизавета Крылова.
2: Мы поговорим о начале творческого пути,

0: «Звезда на Каме» 8 мая в 17.00.
1: Радио-шоу «Звезда на Каме». Категория 16+.
2: Требуется сотрудник для контроля выпуска рекламы на телевидении. Можно без опыта. График работы 2 через 2. Подробности по телефону в Челнах 35-93-31.
3: Внимание! Ищем энергичного специалиста для работы с клиентами на радио и телевидении. Опыт не обязателен. Научим. Официальная зарплата. Бонусы. Обучение. Звоните в будни 35 92 29. Ждем вас в команде СТВ Медиа.
1: Рекламная служба. Радио Брежнев ФМ. Телефон в Набережных Челнах. 59-34-23. 59-34-23.
4: Брежнев ФМ. Брежнев ФМ.

0: Реклама.
1: Любовь – это грех? Ну а если один из них женат? Любовь оказалась грехом, но сил расстаться нет даже после 10 лет тайн. Он женат и клянется в вечной любви, а она задыхается в этом треугольнике без права на счастье. Кто они? Преступники или пленники? Решать вам после спектакля. Смотрите спектакль «Любовница» в Татарском драматическом театре имени Аяза Гилязова. Билеты в кассе театра и на сайте chilnyteatr.tatar.
2: КУГРТ, набережная Челнинский государственный татарский драматический театр имени Аяза Гилязова. ОГРН 100-361-600-46-61. Набережная Челны, улица Низамединова, 29. Для аудитории старше 12 лет.
0: Рекламная служба. Радио Брежнев FM. Телефон в набережных Челнах. 59-34-23. 59-34-23. Брежнев FM.

0: Все дело в градусах. Метеосводка на Брежнев-ФМ.
1: Спонсор выпуска – кредитный потребительский кооператив граждан «Партнер». Завтра градус повысится. В пятницу в Набережных Челнах будет 25 градусов выше нуля. В течение дня ясно, без осадков.
2: Реклама спонсора.
3: Дом отличный мы купили. Без проблем и без тревог. А с покупкой этой важной КП КГ «Партнер» помог.
4: Кредитный потребительский кооператив граждан «Партнер» предлагает заем на собственное жилье или строительство с возможностью погашения материнским капиталом. Покупать жилье просто, когда есть партнер. Менделеевск, улица Пушкина, 4. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кредитование осуществляет кредитно-потребительский кооператив граждан «Партнер». Предложение действует только для членов кооператива.
5: Брежнев FM. Брежнев FM.

0: Брежнев FM.
1: Закройте глаза. Дышите глубоко.

15 часов. Город слушает Брежнев ФМ.

0: Реклама.
1: Ищите кровлю и заборы по доступной цене? Завод «Ранд Профи» предлагает профнастил, сайдинг, штакетник, доборные элементы, еврожалюзи, водосточные системы и грядки. Все по размерам заказчика. Звоните 202-500 и 202-502.
2: Установка и обслуживание бытовых кондиционеров. Качественно, оперативно, с гарантией. Звоните 780718.
3: Ресторан «Максимилианс» представляет. Помните время, когда кассеты перематывали карандашом, а на всех дискотеках кричали «Руки вверх!»? 16 мая мы вернем вас в беззаботную молодость. Вечеринка в стиле любимой группы. Для вас выступят MC Archie и зажигательные вишенки. 16 мая, 20:00, ресторан «Максимилианс». Вспомним, как это было. Бронь столов по телефону 39 82 00. Категория 18+.
0: Рекламная служба. Радио «Брежнев FM». Телефон в Набережных Челнах. 59-34-23. 59-34-23.
4: «Брежнев FM».